0: Вопрос обычно обычно.
1: Two case numbers are going to be 7068, 7068.
0: Thank you.